0: 哇。行不得啊。
1: 莫格里。他能来看看西公民都让这里你给下去啊。
0: 让给不起年轻的东西来看看我的年轻小用的啊。
1: 哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼

0: бид миш дааж илгэв ш.
1: Узи. Озинга. Кинан лонго.
2: Узи. Жимбинге дор цаби.
0: Бозинла. Муйсо ломго. Ни кирала лонго папиу.
2: Узи.
0: Узи. Бозинла.
1: Дидэ мананда.
0: Дидэ мананда. Бозинла. Най гиву уби кимзаи.
1: Бола. Манцу мамаи. Уби макуида.
2: Намуала. Мабу яудинжа йор самсамачо. Мен сөйте, чепти чөйда.
1: Мен мен.
2: Ази, лэнгу озу кега йо, лэнжи мухоз. Кэси чепти мо чөбина, нга сэнгэ сөйсу марша.
1: Бола, тонто нга зо лэнгэ хю, кэ нэн нга жи. Да жо, ди ача цайпин кэ цэнбэ, мама мама чи бэ, лу ди мач бэ а.
0: Рэся, кэн цу чабдэн ругаг лу ши дэдан я хари на.
1: Бола,
2: 天狼给写的当年所以没听听别你也不是明日精确学色冷日在就行李三节日了可得有的光给写的当时要卡里呢能你的那天也妈妈给冷那不是
1: 大壮啊你去教控组得练面着

Masi Sharjo ki zime cenye yunaya. Ube ngubani chung ki yagubashi yuti. Ube cerengwen ki ladi mingla jiksu rungwe tuen yu. Tini chizu ne dena lu shibu jiksu rungwe cereme keng yuwebishi. Teya, chundo jashi cerdu denbe ube ngubala chuna. Sokchaki misawe chetu, cherma kama ma kiku kihiru. Tokangi kuryo nire nangtu gezara chungwa te, masine jesu rungwebe tuanta shishi. Kanyisina, mokchi uwe sereni zishinla chuna tokangi yuntu gezara chueki jenzo cheshu de re te. Mokchi uwe sereki zishinki cuibong dorde, Те нинцэп сарчэгі гюрім шэбуро дургюэн тунгүйю. Чагэн шинду шэнбэ гэзар курюн дэйтха чуэ тупчэра. Жэдуэ цэшэнгі мэдо дугю сокчо мабу чэнэ мокчэ уэ сэрэ гогтэп чэчэ. Тэнэ рэнглю ла чагда чэшэн нанчо пэрэвэ нигу гэ кюэнчэ кюэбатха чабэшэ. Вэнгя фокбур шэбэ мэдо тэнэ мэй рэгі юан гогчэ ту шэбэшэ. Togan yu tu, sivjuru busin hachang gomba yu jing. Lu yong bu kengbe zhangguni, zhengbu nang